горит с фарсом. А я чую, окружена кругом. Я с теми борит с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.

0: Привет, Сибарович, кэш, пуни в стуш, кэш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Сегирвит, Сибарович, кэш, пуни в стуш, кэш.
1: СК2 Jelenia Góra.